0: верно, на голову, на сердце и на мозг.
1: Лишь целый день так и был, и целый день.
2: И бенди друг, и бенди третий, так и сон.
1: Юж не Бога, юж не Вим, юж не Витя. Со с собой пожить, где же ходит с собой мам.

0: трудно, рада. На видах шестких твоих фантастов цветет аж влево зимный пот. А, да, что не выпада, все, что выбрык маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Эскапады, зихи и твинти, что ты роги свинь всем.
1: А не споей сфери, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Да.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейстом уже с ними чал, а ты гонью в падыне встал.
2: Szanowni Państwo, zachęcam do słuchania Radia Pogoda, Wiesław Ochman.